Мы кортикин сеньор, пачап сеньор, и ярика мора, хетер се мойон тирунапах, хина сеньор, gracias папа, кунаме су максимикита хавайку сахку чайу антайталейку, и анапайку айку санто спритуйки сеньор, ярчуачунку сеньор диоснику, у ярхникута хинатах, но катапас отели сайкуэй папа ниспан, макики манчуракамуни, мунаскайки руаскакачун, ниспа Хесукристо хеспичахнику сутимпи, амин, амин. Чай хина каманаска в ярехнику, турай няняй, Диос пасиминта хавайкос панчис пури камушанчис. Амин манаска в ярехнику, турай няняй, имей натах каусай нинчис. Монаска тураняняйкуна рунаха каусананчис, ари, кеспичис каруна канчис, сеньор нинчис, Хесукристо пиникунчис, хинас помосу грунаман тукуйкунчис, диос пахуаман тукуйкунчис, чайкаманан, и махава хипаман кутинанчис канчу, асомпас няупахман пуринанчис, монаска турайкуна няняйкуна, анки, кеспис карунакуна, монаска тураняняй хакайпунчо, Yachichiskanku kashan kelkaska kashan ankikunata kawaikuspa yakirak señor ninchis Jesucristo rimaskan kikimpuni kashan yakirak apostolinkunak Pavlok walikuskan Pavlok rimapayaskan Diospak atiniwan monaska uyarikniku kashan hinaka kausamushanchis monaska turaikuna nyanyaikuna Ime inata alintachu kausamushanchis monaska turachaikuna nyanyachaikuna Kaipin riki hogar, el hogar cristiano nispa, chaitan kaumushanchis, chayka monasca turay nyanyay, mana monay ninchishu kausa kunanchispa, aswanka dios peinikushpa riki, anchita runa masilay uyarjnilay, kampa señor ninchis Jesucristo pitiempura kashahtin, kausa shasparak, iniku y señor Jesuspe, huchayuhme desde Adán iba mantapachakanchis, Ахнатан келка уйлаванчис, рехсичиванчис, монаска уярихнику. Хинаспан хучаю хронака. Ари, нуханчисми кашаранчис хучачанапах. Манатахме хайтемпу хунтайта тирханкучу диос паляхтампас. Име иманапин урмарханку хинан рике диос нинчис нисха каранч. Усахьячсакичисми кайконатачис манака сукунгичис хелкайконатачис чайкан ниспа. Хина монаска турай няняй манака сукухтинку хайка тимпу хайка вата варанка суватас. Хина каусай пейрона кашахтин ари учукачирхампас рики нуивампас. Чай он нуи кашахтин тимпумпи монаска турайкуна няняйкуна унуан. Хинаспа рики имарейкун кайкуна пасаркан пасарканка. Мана алинта руна каусахтин мана диоста касукушпа руна каусахтиме. Хинаспан онуан почукачиркан, сонкоман тупахтатах ноэгэ каусасха чайме пайта камачиркан, чайпе ишкапанагипахме, онуманта салбасха канагипахме, руанки ахна арката хинаспан чайпе киспикунки ниспа, ахна анчиюхта, ахна алтураюхта, ахна уаскаюхта ниспа хинаспа монаска турай няняй, руваркан рики хина асе курханку бурла курханку и мататах чайка юярчиванчис, кунам пунча монаска уярихнику, рунан каусан хинаспан диос пасими, Интендехка ячахка, Диос по вованка, кеспичискака, Диос по семента уилякун хинаспан, асикун кумайпис яуманарикуна, Диос кауман, кауманчус. Хакай тайтачан, хакай мамачан кашан, из идолатра рунакуна, ахната, каусанчис хинаспан, кайпачаман, ноиманта, мирамохкунаня, хунт, айкунчис, ноипа, тимпумпи, хинакунан, Има рауирах, има чаруирах, мана альчей ати, кай мундупи кауса шанчис, хинаха монаска турай няняй май тимпу мантан, сеньор нинчис, Хесукриступи, кеспику и канантаха я чанчис монаска уярихнику, хинаспан сеньор нинчис, Хесукристу, хаму мана, диос паляхтампас касу кухтин, хинатах, Пайка хаму руната куя пае васпанчисме диос тайтанчис качамон сапан гуаванта. Рунаман тукун кайпа чапинасин хинан. Уиняспа монаска турайкуна няняйкуна пайка ячачирка апустолинкуна мампас уярихнинкуна мампас. Ашкан пайтака хатикурханку.

хинес па ашката риги монаска турайняни ахилякурга апостолинкуна тапас и нехнинкуна паскарка монаска турайняняй хинес па сакланчи сеньор нинчис Хесу Христу ка хакай темпу манай нуканчи рикунчиш ишкей варанга масуатаня пасакун хинака чей мерики кылкаската сакин хинака чей кунан касукуна ахнатан каусангичи чей ме уйней каусайни ухканкич кутирам сахмени испа монаска уярихнику Охня уч эпихни ляпин юс палляхтан чинканга ниспа чей пачаманта окарисха канга ниспа монаска турай няняй хинари ахната куинту чучай хачикахме ахнаманми чай эйкусянчис апостолинкунан тапукуска кукаран имакунан канга котимунакиня с Испания кашахтинка ниспа чайме сеньор Диос нинчиспа вауанка ниска Чайконан соседенка ниспа, куида куйчис, ора кушайчис ниспа, ама ватхаска канакичиспах ниспа, монаска уярихнику. Хинан сеньор нинчис Хесу Христу пи киспи куйха кашан, акай круспи ванюска яварнинта хич риска хинака, анчи пиняняй турай асуйкосун, бидан тирах кашеспа сеньор нинчиспа, симин паскай пачапу виляку шахтирах, Señor Ninchis Jesucristo man, Willas kaka asu y koso unas katurai nyanya y hinaspa, Huchanchis kunata rexikoson huchasapan desde Adán y Baman tapachakanchis, Hinaka chaypi, rexikoson señor ta, chaski koson Dios pa huawan mantu koson, Hina musu hurunanya, Dios pa siminta willas pa suya shasunchi Señor Ninchis Jesucristo ta, Kawari tiempo ta, kawari runas causa y ninta, Y marajme pasa mucha monasca turay ñañe chayme. Ari Dios pe ene juaban kuna taka kamachi wanchis monasca turay kuna ñañe kuna. Huila na kushananchista. Maquila Dios pasiminta kawa shananchista. Monasca uyarechniku. Y jina kariki. Maipen kawai kunanchis karga monasca turay ñañe. El esposo debe demostrar el amor a su esposa. De la misma manera, debe entregar su vida por ella. Chainata nin, wanaska turay ñañay, Filipenses 2:5. Chaita liranchischu manaska uyerechniku, jinaka hakuchis lirosunchis manaska turay ñañay riki. Ajá, Filipenses 2:5. Chaipia kainata nishaska 2. 5 Filipenses 2:5 Imaynachus Jesucristo yuyaynin karkan chay hinallataj kankunaj yuyaynikichispas kachun amén munasqa uyarijniku chay hinatan señor ninchispas sumaj simin willakushan munasqa turay ñañay ajá hinaqa chaypiqa Apóstol Pablo rimashan. Imaynachus Jesucristo yuyaynin karkan chay hinallata kankunajpas yuyaynikichis yuyaynikichispas kachun. Amén, unas katuray ñañay. Anchinallataqsi noqanchispa yuyayninchispas kanan. Esposo kuna, Señor ninchis Jesucristo. Pai miriki yuyaynin karka imayna qispichiwananchispaj Dios taytanchisqa Señor ninchis Jesucristuta kachamurqa ima chanin valorniyuqtaj noqanchis runa kanchis ancha munasqa Diospaj munasqa turay ñañay churin sapallan Jesucristuraj wañupanchis yawarninta hich'arin haqay cruzpi Paika munakujmi, paika munakusunkin, paika nukatapas munakuangmi. Ari munaska turay ñañay, sapop unchaymi wakaychaykuanchis, sapop unchaymi nukanchis wankashan. Manan paipa ñawin mantaka paka imapas kanchu. Munakujmi, munangmi kispisqa kananchista, munangmi Dios pasiminta kawananchista, munangmi yachananchista, munangmi Dios pasiminta Uyay kunanchista runa masinchisman qispisqa kanampaj munasqa uyarijniku. Ajnallataqmi esposuqa munakun esposanta payraykuqa, esposanraykuqa. Ari munasqa turay ñañay uyarinchis. Hígado